0: Внимание! На связи агент «Радио 7». Докладываю обстановку. Весь август в эфире «Радио 7» будут скрываться тайные персоны. Режиссеры, актеры, писатели и композиторы, которые попытаются ничем не выдать свое присутствие. Объекты под моим наблюдением. Опознание за вами. В течение дня я буду выходить на связь и передавать 7 особых примет. Слушайте эфир, собирайте улики, назовите имя тайной персоны и выиграйте эксклюзивные подарки «Радио 7». Новая персона и досье на нее каждый день. Будьте начеку.
1: Тайная персона. «Радио 7».
0: Подробности на сайте radio7.ru. Конец связи.

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве 4 часа утра.

Зачем делить триумф на пятерых, если можно забрать его целиком? Радио 7 представляет уикенд самой дерзкой рыжей перчинки. Джерри Халливелл. Эти выходные лучшие хиты и история успеха огненной экс-участницы Spice Girls. Perhaps, perhaps, perhaps. Только на Радио 7.

Mission of the Groove.

0: Москве 7 часов утра. Новости с Денисом Лизиным.
1: Всем доброе утро. Антимонопольная служба и Ассоциация банков России подготовили правила, которые скоро упорядочат работу с гражданами-должниками. Другими словами, речь о единых принципах работы долговых консультантов в том числе. Введут, например, общие подходы к информированию с их стороны должников, требования к самим консультантам, порядок заключения договоров и оплаты услуг и список запрещенных практик.

практик в том числе. Так вот, среди главных таких ограничений для помощников в процессе банкротства россиян будут запреты склонять клиентов к сокрытию имущества и не гарантировать списание долгов в своих рекламах. Эксперты назвали подготовленные правила первым шагом к формированию понятного и прозрачного рынка гражданского банкротства, который в перспективе должен будет стать законом. В Минэкономразвитии подтвердили, что вместе с Минфином, Налоговой, Центробанком готовят комплекс мер поддержки предпринимателей, чей бизнес пострадал в ходе атак беспилотников на логистические центры Wildberries. Первоочередных задач объявлено две – восстановить бесперебойные поставки товаров потребителям и, собственно, помочь поставщикам и производителям работу возобновить. В том числе анонсировали введение налоговых отсрочек и рассрочек. Минфин на следующей неделе уже представит свои предложения. Когда же будет решение окончательное, правительство все объявит. Заранее известно, что сроки предоставления налоговых льгот будут зависеть от размера причиненного ущерба и оценки будущей платежеспособности предпринимателей на Wildberries. Ну а маркетплейсы, онлайн-магазины, сетевые продавцы в принципе ведь периодически несут убытки еще и по очень житейским причинам. Ну, когда, например, человек товар выбрал, ему его везут, а потом с его стороны отказ, товар везут обратно продавцу, и все это расходы, причем не покупателя, который отказался. И что можно делать в этом случае для наведения порядка? Вот на этот счет есть свежий пример из Японии. Там одну гражданку ни много ни мало арестовали после того, как она 2000 раз отменила оформленные заказы в интернет-магазине. Она, так оказывается, стресс снимала. То есть, когда реально полиция пришла за этой японкой, она на чистом глазу заявила, что эти ее действия были попыткой расслабиться. Она ровно год сидела на сайте одного и того же интернет-магазина, рассматривала картинки самых разных сувениров, заказывала их, а потом не оплачивала покупки или отказывалась от товаров уже при доставке. Так вот, чтобы дольше ее никто не мог вычислить, создала она более 200 разных аккаунтов для совершения заказов. При этом убытки, которые продавцы из-за метаний этой японки в стрессе понесли, все еще власти японские считают. Это были новости на Радио 7 на Семи холмах. Всем доброе утро.

0: Радио 7. Гороскоп.
1: Представителей стихии огня сегодня ожидает финансовая победа. Средства, поступившие на счет, станут для овнов, львов и стрельцов отличным способом для ярких выходных. Знаки Земли, сегодня вам выпадает шанс выступить в роли судьи в важной дискуссии. Тельцы, девы и козероги, ваше авторитетное мнение определит вектор развития целого сообщества. Знаки воздуха. День принесет неожиданное и очень логичное решение для больного вопроса. Близнецы, весы и водолеи наконец-то придут к компромиссу, который устроит всех. Знаки воды. Внимательно проверяйте сроки годности продуктов при покупках на выходные. Беспечность раков, скорпионов и рыб может обернуться неприятной неожиданностью.
0: Утро на семи холмах.

0: Новости с Денисом Лизиным.
1: Всем доброе утро. В правительстве готовят комплекс мер поддержки предпринимателей, чей бизнес пострадал в результате атак беспилотников на логистические центры маркетплейса Wildberries. Первоочередных задач, сообщается, две: восстановить бесперебойные поставки товаров потребителям и, собственно, помочь поставщикам и производителям возобновить нормальную работу. В том числе анонсировали введение налоговых отсрочек и рассрочек для продавцов на маркетплейсе. Минфин уже на следующей неделе представит свои предложения. Когда будет решение окончательное, правительство все детали объявит. Заранее, например, известно, что сроки предоставления налоговых льгот будут зависеть напрямую от размера причиненного ущерба и оценки будущей платежеспособности предпринимателей на Wildberries. Вслед за тем, что у нас в стране сразу до следующего июля, напомню, чтобы наполнить рынок бензином, снова разрешили выпускать топливо для машин, для мотоциклов эко-класса Евро-2, Евро-3 и Евро-4, теперь еще анонсируют, что для увеличения производства авиакеросина на территории страны тоже предлагается скорректировать технические требования к его качеству. Ну и в частности, речь идет о разрешении выпускать топливо для самолетов и вертолетов с менее жесткими требованиями к температуре замерзания, а также привлечь к производству авиатоплива малые и средние нефтеперерабатывающие заводы. Именно эти поддержки, по крайней мере, Министерство транспорта сейчас уже обсуждает с участниками авиационной отрасли у нас в стране. Федеральные власти возобновили обсуждение запуска онлайн-торговли алкоголем в России. Речь, напомню, про эксперимент, который давным-давно обсуждают, но никак не могут утвердить, по поводу дистанционной продажи алкоголя через отделение Почты России и на отечественных маркетплейсах. Законопроекты на эту тему, на самом деле, лежат в Госдуме еще с 2021 года. И никак не могут различные ведомства прийти по этой теме к общему знаменателю. Так вот, судя по всему, процесс все-таки пошел. Компромиссные нюансы обсуждают сейчас Минсельхоз, Минэкономразвитие, Минпромторг, чтобы представить это Минздраву и Роспотребнадзору, которые против и выступают. Если в итоге это запустят, эксперимент по дистанционной продаже российского вина, как и задумывалось, начнется в нескольких регионах. Ну вот на этом у меня пока что все по информации. Это были новости на Радио 7 на Семи Холмах. Всем доброго утра и хорошего дня.
0: Радио 7.

тайную персону. Передаю улику для досье. Родители объекта подошли к выбору имени творчески. Персону назвали в честь героя повести Джерома Селлинджера. По иронии судьбы, в книге ее имя носит мужской персонаж. В течение дня соберите все улики, вычислите тайную персону. В 5 вечера сообщите ее имя агенту Олегу Машкову и выиграйте эксклюзивный подарок «Радио 7». Конец связи.

Внимание! На связи агент «Радио 7». Докладываю обстановку. Весь август в эфире «Радио 7» будут скрываться тайные персоны. Режиссеры, актеры, писатели и композиторы, которые попытаются ничем не выдать свое присутствие. Объекты под моим наблюдением. Опознание за вами. В течение дня я буду выходить на связь и передавать 7 особых примет. Слушайте эфир, собирайте улики, назовите имя тайной персоны и выиграйте эксклюзивные подарки «Радио 7». Новые персоны и досье на нее каждый день. Будьте начеку.

0: подробности на сайте radio7.ru. Конец связи.
1: Реклама.
2: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
3: Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
4: Тяжелый забег. А кто это там впереди?
5: Команда, которая пользуется Bittrex24. Бесплатный сервис для бизнеса и совместной работы всей компании. Там мессенджер, видеозвонки, соцсеть для сотрудников. Ставят задачи друг другу, встречи в календаре. В CRM продают. Еще и с нейросетью встроенной ускоряются.
4: Фух. Всех конкурентов обогнали. Молодцы. Побежали и мы в Bittrex24. Регистрироваться.
5: Bittrex24 помогает бизнесу работать. 16+.
6: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

0: 8 часов утра. Новости с Денисом Лизиным.
1: Всем доброе утро. Вслед за тем, что у нас в стране сразу до следующего июля, чтобы наполнить авторынок бензином, снова разрешили выпускать топливо для машин, мотоциклов экологического класса Евро-2, Евро-3, Евро-4. Теперь еще анонсируют, что для увеличения производства авиакеросина в стране тоже предлагается скорректировать технические требования к его качеству. И в частности, есть несколько важных моментов. Речь, например, идет о разрешении выпускать топливо для самолетов-вертолетов с менее жесткими требованиями к температуре замерзания и еще привлечь к этому производству малые и средние НПЗ. Именно эти меры поддержки, по крайней мере, Минтранс уже обсуждает с участниками авиаотрасли. По окончанию приемной кампании в вузы, а это все уже, в общем-то, закончилось, там подсчитали и констатировали, в этом сезоне вышла на пик конкуренция ЕГЭшников и олимпиадников. И победители олимпиад, по факту, во многих вузах заняли буквально все бюджетные места на престижных специальностях, а абитуриенты даже с максимальным количеством баллов на ЕГЭ не смогли претендовать на бесплатное обучение по выбранной специальности. Поэтому вновь заговорили о квотировании мест для победителей школьных олимпиад. В течение нового учебного года, как сообщается, вполне могут сократить для всех университетов количество олимпиад, которые учитываются при поступлении, не принимать дипломы призеров олимпиад, а брать только победителей и поднимать средний балл на ЕГЭ, который нужен к олимпиадным достижениям. Цель в итоге – выйти на баланс, брать примерно 50% олимпиадников и примерно 50% ЕГЭшников. А кого еще посчитают в течение, кстати, уже следующей недели, так это российских воробьев. Зимой много шума наделала новость про зимнюю воробьиную перепись. И вот на подходе летняя. С завтрашнего дня и по 16 августа она пройдет. Как напомнили в Союзе охраны птиц, в ходе предыдущей акции насчитали 320 тысяч воробушков.

всероссийской переписи воробьев. Это как раз оценить, насколько далеко полевые воробьи проникают в городскую застройку, именно в том числе для выведения потомства. Так вот, птичьи эксперты отмечают, что в последние десятилетия уже в России прям-таки наблюдается тренд на воробьиную релокацию, когда те переселяются с окраин все ближе к центру городов. Это были новости на Радио 7 на Семи холмах. Всем хорошего дня.

0: На связи агент «Радио 7».
1: Прошу вычислить тайную персону.
0: Передаю улику для досье.
1: Персона родилась в семье кинематографистов. Ее отец – известный оператор и режиссер, а мать и старшая сестра – актрисы. С детства персона буквально росла на съемочных площадках. В течение дня с

0: Новости с Денисом Лизиным.
1: Всем доброе утро. В правительстве готовят комплекс мер поддержки предпринимателей, чей бизнес пострадал в результате атак беспилотников на логистические центры маркетплейса Wildberries. Первоочередных задач, сообщается, две: восстановить бесперебойные поставки товаров потребителям и, собственно, помочь поставщикам и производителям возобновить нормальную работу. В том числе анонсировали введение налоговых отсрочек и рассрочек для продавцов на маркетплейсе. Минфин уже на следующей неделе представит свои предложения. Когда будет решение окончательное, правительство все детали объявит. Заранее, например, известно, что сроки предоставления налоговых льгот будут зависеть напрямую от размера причиненного ущерба и оценки будущей платежеспособности предпринимателей на Wildberries. Вслед за тем, что у нас в стране сразу до следующего июля, напомню, чтобы наполнить рынок бензином, снова разрешили выпускать топливо для машин, для мотоциклов эко-класса Евро-2, Евро-3 и Евро-4, теперь еще анонсируют, что для увеличения производства авиакеросина на территории страны тоже предлагается скорректировать технические требования к его качеству. Ну и в частности, речь идет о разрешении выпускать топливо для самолетов и вертолетов с менее жесткими требованиями к температуре замерзания, а также привлечь к производству авиатоплива малые и средние нефтеперерабатывающие заводы. Именно эти поддержки, по крайней мере, Министерство транспорта сейчас уже обсуждает с участниками авиационной отрасли у нас в стране. Федеральные власти возобновили обсуждение запуска онлайн-торговли алкоголем в России. Речь, напомню, про эксперимент, который давным-давно обсуждают, но никак не могут утвердить, по поводу дистанционной продажи алкоголя через отделение Почты России и на отечественных маркетплейсах. Законопроекты на эту тему, на самом деле, лежат в Госдуме еще с 2021 года. И никак не могут различные ведомства прийти по этой теме к общему знаменателю. Так вот, судя по всему, процесс все-таки пошел. Компромиссные нюансы обсуждают сейчас Минсельхоз, Минэкономразвитие, Минпромторг, чтобы представить это Минздраву и Роспотребнадзору, которые против и выступают. Если в итоге это запустят, эксперимент по дистанционной продаже российского вина, как и задумывалось, начнется в нескольких регионах. Ну вот на этом у меня пока что все по информации. Это были новости на Радио 7 на Семи Холмах. Всем доброго утра и хорошего дня.
0: Радио 7.

0: «Говорим правильно». Лучшее на «Радио 7».
1: Владимир, здравствуйте.
2: Доброе утро.
3: Доброе утро. И вот Ирина из Москвы спрашивает. Здравствуйте. Что за слово «жировка» в смысле квитанция в моем детстве использовалось, а сейчас, кажется, уже совсем нет?
2: В моем детстве тоже оно использовалось. Бабушка моя так говорила. Пришла жировка. И именно вот это означало, да, платежный документ

0: Реклама.
1: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация

0: или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
1: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
2: Тяжелый забег. А кто это там? Впереди.
3: Команда, которая пользуется Bittrex24. Бесплатный сервис для бизнеса и совместной работы всей компании. Там мессенджер, видеозвонки, соцсеть для сотрудников. Ставят задачи друг другу, встречи в календаре. В CRM продают. Еще и с нейросетью встроенные ускоряются.
2: Фух, всех конкурентов обогнали. Молодцы. Побежали и мы в Bittrex24. Регистрироваться.
3: Bittrex24. Помогает бизнесу работать. 16+.
4: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7000 рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
5: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
6: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
7: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
8: Каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, растворимый кофе «Монарх» со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
9: Только в августе. Вступайте в мир премиальных гибридных внедорожников «Эстео» на выгодных условиях с господдержкой. Брутальности драйв «Эстео V27». Интеллектуальные технологии «Экслантикс ЕТ». Первоклассный комфорт «Экслантикс ЕТ8». Три характера «Эстео» уже ждут вас в дилерских центрах.
10: Реклама. Информацию о лизинговых компаниях и полных условиях уточняйте у официальных дилеров «Эстео», а у «Сбербанк Лизинг» до 31 августа. Не оферта.
11: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности «Сбербизнес Спасибо» именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. «Сбер» – ваш бизнес-помощник.
12: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
13: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: Новости с Денисом Лизиным.
1: Всем доброе утро. Министерство транспорта предложило официально включить защиту дорожной инфраструктуры у нас в стране от атак беспилотников в перечень дорожных работ. Таким образом, регионы смогут использовать бюджетные средства из дорожных фондов на создание защитных сооружений для автотрасс и на ликвидацию последствий воздушных атак в рамках стандартного ремонта и содержания автодорог. Минтранс полагает, что на практике эти изменения в том числе позволят не только обеспечить выплаты пострадавшим гражданам, но и в том числе минимизировать ущерб для предприятий, для бизнеса, чья логистика зависит от сохранности транспортных путей. Федеральные власти возобновили обсуждение запуска онлайн-торговли алкоголем у нас в стране. Речь, напомню, про эксперимент, про дистанционную продажу алкоголя через отделение Почты России и через маркетплейсы. И законопроекты, на самом деле, на эту тему в Думе лежат с 2021 года. Различные ведомства никак не могут прийти к согласию. И вот, судя по всему, процесс все-таки пошел. Компромиссные нюансы обсуждают сейчас Минсельхоз, Минэкономразвитие, Минпромторг, чтобы представить все это Минздраву и Роспотребнадзору, которые, собственно, и выступают против. Если в итоге это действительно запустят, эксперимент по дистанционной продаже российского вина, как, собственно, это и задумывалось, начнется в нескольких регионах. А то, что уже началось и набирает популярность в Южной Корее, в принципе, вообще сгодится для каждого в мире. Это чтобы побеждать летнюю жару. Речь об очень интересном мобильном приложении, которое прокладывает маршрут для пользователя по наиболее затененным участкам любого населенного пункта. То есть в онлайне смотрит приложение «Где тень?» и ведет вас именно через такие участки. Сервис разработал 23-летний студент из Сеульского национального университета. Как это часто бывает, идея пришла как решение собственной проблемы. Этот студент из Южной Кореи все придумал, когда, говорит, сам мучился по дороге в университет в жару. Приложение умеет учитывать положение солнца во время запроса человека, рассчитывает, как в этот момент будут падать тени от зданий и от деревьев. Мало того, сервис заодно подсказывает, какая часть пути в процентах будет пролегать в тени, может и рекомендовать, с какой стороны автобуса, трамвая, электричек, поездов лучше садиться, чтобы не оказаться под прямыми солнечными лучами. Это были новости на Радио 7 на Семи Холмах. Всем хорошего дня!

На связи агент «Радио 7». Прошу вычислить тайную персону. Передаю улику для досье. Персона посещала престижную частную школу в Санта-Монике. Она училась в одном классе с будущими суперзвездами Голливуда Кейт Хадсон и Джейком Джилленхолом. С Хадсон они позже даже снялись вместе в фильме о мальчике-журналисте, который отправляется в тур с музыкальной группой. В течение дня соберите все улики, вычислите тайную персону. В 5 вечера сообщите ее имя агенту Олегу Машкову и выиграйте эксклюзивный подарок «Радио 7». Конец связи.

0: Новости с Денисом Лизиным.
1: Всем доброе утро. В правительстве готовят комплекс мер поддержки предпринимателей, чей бизнес пострадал в результате атак беспилотников на логистические центры маркетплейса Wildberries. Первоочередных задач, сообщается, две: восстановить бесперебойные поставки товаров потребителям и, собственно, помочь поставщикам и производителям возобновить нормальную работу. В том числе анонсировали введение налоговых отсрочек и рассрочек для продавцов на маркетплейсе. Минфин уже на следующей неделе представит свои предложения. Когда будет решение окончательное, правительство все детали объявит. Заранее, например, известно, что сроки предоставления налоговых льгот будут зависеть напрямую от размера причиненного ущерба и оценки будущей платежеспособности предпринимателей на Wildberries. Вслед за тем, что у нас в стране сразу до следующего июля, напомню, чтобы наполнить рынок бензином, снова разрешили выпускать топливо для машин, для мотоциклов эко-класса Евро-2, Евро-3 и Евро-4, теперь еще анонсируют, что для увеличения производства авиакеросина на территории страны тоже предлагается скорректировать технические требования к его качеству. Ну и в частности, речь идет о разрешении выпускать топливо для самолетов и вертолетов с менее жесткими требованиями к температуре замерзания, а также привлечь к производству авиатоплива малые и средние нефтеперерабатывающие заводы. Именно эти поддержки, по крайней мере, Министерство транспорта сейчас уже обсуждает с участниками авиационной отрасли у нас в стране. Федеральные власти возобновили обсуждение запуска онлайн-торговли алкоголем в России. Речь, напомню, про эксперимент, который давным-давно обсуждают, но никак не могут утвердить, по поводу дистанционной продажи алкоголя через отделение Почты России и на отечественных маркетплейсах. Законопроекты на эту тему, на самом деле, лежат в Госдуме еще с 2021 года. И никак не могут различные ведомства прийти по этой теме к общему знаменателю. Так вот, судя по всему, процесс все-таки пошел. Компромиссные нюансы обсуждают сейчас Минсельхоз, Минэкономразвитие, Минпромторг, чтобы представить это Минздраву и Роспотребнадзору, которые против и выступают. Если в итоге это запустят, эксперимент по дистанционной продаже российского вина, как и задумывалось, начнется в нескольких регионах. Ну вот на этом у меня пока что все по информации. Это были новости на Радио 7 на Семи Холмах. Всем доброго утра и хорошего дня.
0: Радио 7.

0: Радио 7. Гороскоп.
1: Представителей стихии огня сегодня ожидает финансовая победа. Средства, поступившие на счет, станут для овнов, львов и стрельцов отличным способом для ярких выходных. Знаки Земли, сегодня вам выпадает шанс выступить в роли судьи в важной дискуссии. Тельцы, девы и козероги, ваше авторитетное мнение определит вектор развития целого сообщества. Знаки воздуха. День принесет неожиданное и очень логичное решение для больного вопроса. Близнецы, весы и водолеи наконец-то придут к компромиссу, который устроит всех. Знаки воды. Внимательно проверяйте сроки годности продуктов при покупках на выходные. Беспечность раков, скорпионов и рыб может обернуться неприятной неожиданностью.
0: Утро на семи холмах.

Зачем делить триумф на пятерых, если можно забрать его целиком? Радио 7 представляет уикенд самой дерзкой рыжей перчинки. Джерри Халливелл.

эти выходные лучшие хиты и история успеха огненной экс-участницы Spice Girls. Perhaps, perhaps, perhaps. Только на Радио 7.

0: Реклама.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-моб». Цена действительно при участии в акции бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: Бесплатный кредит.

0: кредитной карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
1: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
2: Тяжелый забег. А кто это там впереди?
3: Команда, которая пользуется Bittrex24. Бесплатный сервис для бизнеса и совместной работы всей компании. Там мессенджер, видеозвонки, соцсеть для сотрудников. Ставят задачи друг другу, встречи в календаре. В CRM продают. Еще и с нейросетью встроенной ускоряются.
2: Фу, всех конкурентов обогнали. Молодцы. Побежали и мы в Bittrex24 регистрироваться.
3: Bittrex24 помогает бизнесу работать. 16+.
4: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
5: В конце каждого часа танцевальная коллекция. Радио 7.

0: Москве 10 часов. Новости с Денисом Лизиным.
1: Всем доброе утро. В Минэкономразвитии подтвердили, что сейчас вместе с Минфином, Налоговой и Центробанком готовят комплекс мер поддержки предпринимателей, чей бизнес пострадал в ходе атак беспилотников на логистические центры Wildberries. Первоочередных задач объявлено две. Во-первых, восстановить бесперебойные поставки товаров потребителям, и во-вторых, помочь поставщикам и производителям возобновить нормальную работу. В том числе анонсируют введение налоговых отсрочек и рассрочек. Минфин уже на следующей неделе представит предложение. Когда будет окончательное решение, правительство все в деталях объявит. Заранее, тем не менее, известно, что сроки предоставления налоговых льгот будут зависеть от размера причиненного ущерба и от оценки будущей платежеспособности предпринимателей на Wildberries. Конфискат различного происхождения, который активно изымают в пользу государства, предложили быстрее забирать со складских помещений и пускать с молотка чуть ли не вдвое оперативней. Срок таких продаж, по крайней мере, собираются сокращать со 100 дней до 44. Если победитель торгов при этом на выкуп конфиската от покупки откажется, это предложит следующему участнику, а после постепенной оценки вплоть до 90% конфискат вообще смогут выставить по цене всего 10 тысяч рублей. Изменения затронут изъятые автомобили и технику, задержанные товары на таможне, вещдоки, перешедшие государству вещи в ходе коррупционных расследований и так далее. Новый упрощенный порядок в этой сфере должен будет заработать примерно через год, в следующем июле, в том числе потому, что государство по факту теряет на таком залежалом имуществе сотни миллионов рублей, которые никак не попадают в бюджет. И еще в продолжении темы продаж и доходов. Спрос у нас в стране на поэму Гомера «Одиссея» махом вырос на фоне старта пока.

рассказов одноименного фильма из Голливуда в России. Книжные сети сообщают о росте продаж гомеровского произведения на 100%. Выручка, допустим, от электронных и аудиоверсий этой поэмы увеличилась на 1000% по сравнению с этим же периодом прошлого года и на 1700%, если сравнивать с тем же периодом 2024. Ну а продажи классического бумажного формата поэмы «Одиссея Гомера» в штуках за последние недели выросли в 7 раз или на 600% с лишним. Ну что, если следовать этой аналогии, когда фильм по классике продвигает саму классику, в ближайшее время стоит ожидать родительского ажиотажа вокруг русской народной сказки «Колобок». Тем более, что киноверсия на эту тему вчера стартовала с очень неплохим зрительским результатом. Это были новости на Радио 7 на Семи Холмах. Всем удачи сегодня.

На связи агент Радио 7. Прошу вычислить тайную персону. Передаю улику для досье. В юности персона по чистой случайности приняла участие в настоящем конкурсе красоты. Она вообще не планировала это делать, перепутала двери и вписала свое имя не в тот бланк, умудрившись пройти несколько этапов отбора. В течение дня соберите все улики, вычислите тайную персону. В 5 вечера сообщите ее имя агенту Олегу Машкову и выиграйте эксклюзивный подарок «Радио 7». Конец связи.

0: 11 часов. Новости с Денисом Лизиным.
1: Еще раз всех приветствую. Минтранспорта предложил официально включить защиту дорожной инфраструктуры от атак БПЛА в перечень дорожных работ в стране. Таким образом, регионы смогут использовать бюджетные средства из дорожных фондов на создание защитных сооружений для автотрасс и на ликвидацию последствий воздушных атак в рамках стандартного ремонта и содержания автодорог. В Минтрансе полагают, что на практике эти изменения позволят не только обеспечить выплаты пострадавшим гражданам, но и в том числе минимизировать финансовый ущерб для бизнеса, для производств, чья логистика зависит от сохранности транспортных путей по регионам. Вслед за тем, что в стране сразу до следующего июля, напомню, чтобы наполнить авторынок бензином, снова разрешили выпускать топливо для машин, мотоциклов экологического класса Евро-2, Евро-3, Евро-4, теперь еще анонсируют, что для увеличения производства авиакеросина в стране тоже предложено скорректировать технические требования к его качеству. И в частности, есть пара важных моментов. Речь идет о разрешении выпускать топливо для самолетов, вертолетов с менее жесткими требованиями к температуре замерзания и привлечь к этому производству малые и средние НПЗ. Именно эти меры поддержки, по крайней мере, Минтранспорта уже обсуждают с участниками авиационной отрасли. Антимонопольная служба и Ассоциация банков России сообщили, что готовы правила, которые скоро упорядочат работу с гражданами-должниками. Другими словами, речь в том числе идет о единых принципах работы долговых консультантов. И в том числе введут общие подходы к информированию должников, требования к самим этим консультантам, порядок заключения договоров и оплаты услуг, и в том числе список запрещенных практик. Вот среди главных ограничений для помощников в процессе банкротства граждан будет в том числе запрет склонять клиентов к сокрытию имущества и не гарантировать списание долгов в рекламе. Эксперты назвали подготовленные правила на самом деле первым шагом серьезным к формированию понятного и прозрачного рынка гражданского банкротства в стране, который в перспективе должен будет стать законом. Это были новости на Радио 7 на Семи холмах. Далее отличная музыка на все времена. Всем хорошего дня.

Радио 7. 7 песен непрерывно. Для приятной дороги. Когда нужна лучшая музыка. 7 песен непрерывно.

0: Внимание! На связи агент «Радио 7». Докладываю обстановку. Весь август в эфире «Радио 7» будут скрываться тайные персоны. Режиссеры, актеры, писатели и композиторы, которые попытаются ничем не выдать свое присутствие. Объекты под моим наблюдением. Опознание за вами. В течение дня я буду выходить на связь и передавать 7 особых примет. Слушайте эфир, собирайте улики, назовите имя тайной персоны и выиграйте эксклюзивные подарки «Радио 7». Новая персона и досье на нее каждый день. Будьте начеку.
1: Тайная персона. Радио 7.
0: Подробности на сайте radio7.ru. Конец связи.

0: Зачем делить триумф на пятерых, если можно забрать его целиком? Радио 7 представляет уикенд самой дерзкой рыжей перчинки. Джерри Халливелл. Эти выходные лучшие хиты и история успеха огненной экс-участницы Spice Girls. Perhaps. Только на Радио 7. Реклама.
1: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
2: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-132195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
0: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

Москве 12 часов. Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно, под которые работа идет легче. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

0: Агент Радио 7.
1: Прошу вычислить тайную персону.
0: Передаю улику для досье.
1: До того, как стать всемирно известной актрисой, 18-летняя персона сыграла главную роль в клипе группы The Offspring на песню «She's Got Issues». В течение дня соберите все улики, вычислите тайную персону.
0: В 5 вечера сообщите ее имя агенту Олегу Машкову
1: и выиграйте эксклюзивный подарок «Радио 7».
0: Конец связи.

Радио 7 назначает вам музыкальное свидание. 7 песен непрерывно. В начале каждого часа композиции, в которых хочется раствориться. Мягкие. I'm walking away.

0: вечный поток самой лучшей музыки в начале часа. Семь песен непрерывно, только на Радио 7. Реклама. Только в августе вступайте в мир премиальных гибридных внедорожников Esteo на выгодных условиях с господдержкой. Брутальность и драйв Esteo V27. Интеллектуальные технологии Xlantix ET. Первоклассный комфорт Xlantix ET8. Три характера Esteo уже ждут вас в дилерских центрах.
1: Реклама. Информацию о лизинговых компаниях и полных условиях уточняйте у официальных дилеров Esteo. АО «Сбербанк Лизинг». До 31 августа. Не оферта.
2: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
3: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
4: Каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, растворимый кофе «Монарх» со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года.

0: Подробности на самокат.ру. 6+.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
4: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция «Рефинансирование на халву». ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
5: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

Москве 13 часов. Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно, чтобы время летело незаметно. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

0: Внимание! На связи агент «Радио 7». Докладываю обстановку. Весь август в эфире «Радио 7» будут скрываться тайные персоны. Режиссеры, актеры, писатели и композиторы, которые попытаются ничем не выдать свое присутствие. Объекты под моим наблюдением. Опознание за вами. В течение дня я буду выходить на связь и передавать 7 особых примет. Слушайте эфир, собирайте улики, назовите имя тайной персоны и выиграйте эксклюзивные подарки «Радио 7». Новая персона и досье на нее каждый день. Будьте начеку.
1: Тайная персона. Радио 7.
0: Подробности на сайте radio7.ru. Конец связи.
2: Реклама. Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
0: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

Москве 14 часов. Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно. Для перерыва на кофе. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

0: На связи агент «Радио 7».
1: Прошу вычислить тайную персону.
0: Передаю улику для досье.
1: В 2009 году персона получила негласный статус королевы архетипа девушки мечты – Manic Pixie Dream Girl. Она сыграла эксцентричную и неуловимую девушку с летним именем в романтической драме, которая позиционируется не как история любви. В течение дня соберите все улики, вычислите тайную персону.
0: В 5 вечера сообщите ее имя агенту Олегу Машкову
1: и выиграйте эксклюзивный подарок «Радио 7».
0: Конец связи.

Радио 7 назначает вам музыкальное свидание. 7 песен непрерывно. В начале каждого часа композиции, в которых хочется раствориться. Мягкие. I'm walking away.

0: бесконечный поток самой лучшей музыки в начале часа. Семь песен непрерывно. Только на Радио 7. Реклама.
1: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
2: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
3: Jaguar F8. Для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8. Минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jack и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
4: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование.

0: других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
1: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
2: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
3: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
4: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
5: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
6: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год.

0: ваш бизнес-помощник.
1: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
2: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

Москве 15 часов. Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно. Для комфортного отдыха. Когда нужна лучшая музыка?

0: Хороший вечер требует правильной настройки. Без суеты, без лишних слов, только любимые хиты и вечер на семи холмах.
1: Привет! С вами Олег Машков, и ваш лучший вечер начинается прямо сейчас.
0: Каждый будний день с 5 до 9 вечера. Вечер на семи холмах. Только на Радио 7.

0: Внимание! На связи агент «Радио 7». Докладываю обстановку. Весь август в эфире «Радио 7» будут скрываться тайные персоны. Режиссеры, актеры, писатели и композиторы, которые попытаются ничем не выдать свое присутствие. Объекты под моим наблюдением. Опознание за вами. В течение дня я буду выходить на связь и передавать 7 особых примет. Слушайте эфир, собирайте улики, назовите имя тайной персоны и выиграйте эксклюзивные подарки «Радио 7». Новые персоны и досье на нее каждый день. Будьте начеку.
1: Тайная персона. Радио 7.
0: Подробности на сайте radio7.ru. Конец связи.

Москве 16 часов. Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно, под которые работа идет легче. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

parlé comme la première fois.

Зачем делить триумф на пятерых, если можно забрать его целиком? Радио 7 представляет уикенд самой дерзкой рыжей перчинки. Джерри Халливелл. Эти выходные лучшие хиты и история успеха огненной экс-участницы Spice Girls. Perhaps, perhaps, perhaps. Только на Радио 7.

На связи агент «Радио 7». Прошу вычислить тайную персону. Передаю улику для досье. Музыка — вторая полноценная карьера объекта. Персона виртуозно играет на клавишных и укулеле, отлично поет. Объект является создателем и вокалисткой популярного американского дуэта «She and Him», который выпустил несколько успешных альбомов и даже номинировался на Грэмми. В течение дня соберите все улики, вычислите тайную персону. В 5 вечера сообщите ее имя агенту Олегу Машкову и выиграйте эксклюзивный подарок «Радио 7». Конец связи.

0: Хороший вечер требует правильной настройки. Без суеты, без лишних слов, только любимые хиты и вечер на семи холмах.
1: Привет! С вами Олег Машков, и ваш лучший вечер начинается прямо сейчас.
0: Каждый будний день с 5 до 9 вечера. Вечер на семи холмах. Только на Радио 7. Реклама.
2: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес «Спасибо» именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
3: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 03-21. ПАО «Сбербанк».

0: Каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, растворимый кофе «Монарх» со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
1: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
2: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-77-00-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.

0: Москве 5 вечера пятницы. А вот и первые вечерние новости от Михаила Гудкова. Привет, Миша.
1: Привет, Олег. Минцифры не будет ограничивать доступ детей в соцсети. Подобных запретов не планируется. Возможный запрет смс-рассылок на детские сим-карты может устанавливаться только по желанию родителей. Так, в ведомстве прокомментировали публикацию о том, что несовершеннолетним якобы могут запретить мессенджеры и соцсети. Исключение предлагается сделать для государственных систем, например, госуслуг. Также для детских сим-карт предлагаются ограничения на международные звонки и роуминг и дополнительные сервисы защиты. Испания пригрозила ответными мерами, если Италия не возобновит действие Шенгенского соглашения и не прекратит проверки на границе к 9 августа. Как заявили в Мадриде, мера, принятая Римом, несправедливо противоречит интересам ЕС и дискриминационно по отношению к испанскому населению. Италия вела погранконтроль с 1 августа из-за потока мигрантов в испанскую Сеуту. С конца июля сюда прибыли около 72 тысяч человек, пишет Эль Паис. Большинство из них – марокканцы. 100 человек погибли при попытке доплыть до Сеуты. Лидерам сборной России по спортивной гимнастике не выдали визы для участия в чемпионате Европы в Загребе. Олимпийские чемпионки Ангелина Мельникова и Виктория Листунова документов пока не получили, сообщили в пресс-службе Федерации гимнастики России. Эту меру там воспринимают как фактическое устранение одного из главных конкурентов. Женский турнир пройдет с 13 по 16 августа, мужской с 19 по 23.

0: 3 августа. Сборная России планировала вылететь в Хорватию через 2 дня. Чемпионат Европы является отборочным соревнованием к мировому первенству, на котором будут разыграны первые командные квоты на Олимпийские игры 2028 года. Сергей Собянин открыл новую эстакаду по основному ходу шоссе энтузиастов на пересечении со Свободным проспектом. Движение уже запущено. По словам городоначальника, объект улучшит транспортную доступность сразу 3 районов города и подмосковной Балашихи, а также поможет сократить заторы на одном из самых загруженных участков магистрали. Длина эстакады составила 360 метров. До конца года планируется завершить строительство подземного пешеходного перехода, боковых проездов и съездов, а также новых трамвайных путей. Пока это все. Доброго вечера.
1: Вечер на семи холмах. Олег Машков.
2: Все-таки, знаете, в пятницу словосочетание «добрый вечер», оно звучит как-то максимально достоверно. Ну, правда же. Потихонечку причаливаем к ласковому берегу уикенда, и кто-то из вас, между прочим, сойдет на него в фирменном кителе от любимой радиостанции. Да, совсем скоро случится раздача подарков, так что ключ на старт, дамы и господа. Ну, а еще в этом часе мы обязательно проверим нашу книжную полку на предмет литературных новинок. Ну и, безусловно, все это будет проходить под лучшую музыку на все времена. А тем временем в столице уже 4 минуты 6 пополудни. Всем привет и роскошной пятницы под музыку «Радио 7».

Джо Дассен на радио 7. «Индийское лето». Так эта нетленка называется. Ну, а у нас же, друзья мои, продолжается лето шпионское. Да, на семи холмах в самом разгаре игра «Тайная персона». Если в двух словах, то мировые звезды коварнейшим образом пытаются скрыться от вашего чуткого слуха и блестящей дедукции. Но наш секретный агент каждый день по будням в эфире оставляет 7 подсказок, которые вам помогут рассекретить эту тайную персону. Ну и, собственно, если сегодня вы все подсказки не только собрали, но еще и смогли догадаться, кто же этим днем оказался в фокусе нашего внимания, то отправляйте сразу после условного сигнала имя подозреваемого через конверт на сайте radio7.ru. И тому, кто умудрится прислать традиционно 7-е сообщение, достанется экипировка секретного агента, а именно чертовски стильный фирменный свитшот от «Радио 7». Удачи!

вот положа руку на сердце, сегодня довольно сложное задание. Было множество вариантов. И Селин Дион, и Майкл Джексон, Лив Тайлер, Шакира, Меган Фокс. Кого только не подозревали наши слушатели. Но, тем не менее, есть верные ответы, их довольно-таки много. И седьмой правильный прислала Ольга из Солнечногорска. Ольга у нас экономист в декрете, и

0: Ольга, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: А почему же только летом? Позвольте полюбопытствовать.
1: Мы устраиваем всей семьей детокс от гаджетов, включаем старый наш небольшой приемничек, настраиваем на хорошую музыку и так проводим лето.
0: Uh-huh. А вот смотрите, теперь у вас есть фирменная экипировка от Радио 7, стильный свитшот. Я вам предлагаю осенними, зимними вечерами кутаться в него и также слушать Радио 7. Очень даже, кстати, неплохо получится, смею уверить. Договорились?
1: Да? Обязательно. Я даже знаю, что я буду перечитывать в этом году с этим свитшотом.
0: А что же, позвольте поинтересоваться?
1: Автостопом по галактике.
0: А, и Дуглас Адамс. Обожаю. Ну и, Ольга, давайте тогда приступим к нашему секретному заданию. Кого же вы сегодня угадали? Что за звездная персона тайная?
1: Сегодня персона дня – это Зои де Шинель.
0: А кто это?
1: Это актриса, которая как раз-таки сыграла главную женскую роль в фильме Адамса Дугласа «Автостопом по галактике», «500 дней лета».
0: Прекрасно.
1: И есть у нее еще пара проектов.
0: Ну и знаете, у нее есть еще и проекты музыкальные, потому что она не только актриса, но и певица, между прочим, играет еще и на укулеле, на фортепиано, в группе «She and Him» участвует. Если вы не против, послушаем. Да?
1: Конечно, с огромным удовольствием.
0: Спасибо, Ольга, что с нами. Ну и вернемся к той самой лучшей музыке на все времена. А следующая тайная персона будет ждать нас в эфире в понедельник.

0: Книжная полка на радио 7.
1: А между прочим, в это воскресенье будем отмечать День книголюбов, да? Ну, а значит, наверное, самое время пополнить свои книжные полки чем-то особенным. Собственно, ваш покорный слуга перелистал самые яркие новинки этого месяца и выбрал те, что точно не дадут заскучать. Ну и позволю себе отметить, эти и другие книги сможете найти на Московской международной книжной ярмарке со 2 по 6 сентября. Итак, Андрей Рубанов. «Мороз по жести». В центре сюжета мир, где христианские святые соседствуют с языческими богами, а древние статуи могут оживать. Захватывающий приключенческий роман о вере и природе человека. Книга поступит в продажу в конце августа, начало сентября, так что возьмите на карандаш обязательно. Далее. Анна Матвеева. Можно и так сказать. Роман «Мизанабим». Собственно, мизанабим — это прием, когда внутри одного произведения спрятано другое, вот прямо как матрешка. Именно таким образом и устроен новый роман Анны Матвеевой, роман о писателе, у которого рухнула и карьера, и личная жизнь. Протагонист переезжает на выселки и начинает писать пьесу, но выдуманный мир оказывается живее настоящего. Книга о литературном закулисье, зависти и о том, что творчество может спасти, даже когда теряешь абсолютно все. И напоследок. Мария Якунина. «Смешарики. Сквозь вселенные». Официальная новелизация. В

0: Орешковой долине, если коротко, все как обычно. Копатыч в огороде, Пин мастерит робота, Бараш пишет стихи, ну а Крош и Ежик находят странный прибор, в результате чего оказываются в виртуальном мире, где они – дети на космическом корабле. Но эта реальность таит в себе опасность, а до катастрофы остаются считанные часы. Книга о том, как дружба помогает, когда привычные вещи уже не работают. Между прочим, официальная новелизация новинки синематографа «Смешарики сквозь вселенные». И закрываем на сегодня книжную полку. Далее лучшая музыка на все времена. Добрый вечер.
1: Книжная полка на радио 7.

0: Абба на Радио 7. Вот, знаете, на мой скромный взгляд, один из самых позитивных коллективов в истории музыки. Вот, прям, знаете, то, что надо для вечера пятницы. Ну, а совсем уже скоро этот вечер заиграет всеми возможными красками. Ну, потому что приступим с вами к самой приятной части недели с названием «Выходные». И последнюю песню трудовой пятидневки нам исполнит Диспина Ванди под занавес часа. А прямо сейчас Тедди Свимс на Радио 7. Добрый вечер.
1: Олег Машков. Вечер на семи холмах.

0: Зачем делить триумф на пятерых, если можно забрать его целиком? Радио 7 представляет уикенд самой дерзкой рыжей перчинки. Джерри Халливелл. Эти выходные лучшие хиты и история успеха огненной экс-участницы Spice Girls. Perhaps, perhaps, perhaps. Только на Радио 7. Реклама.
1: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 740 000.

к 9000 рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера. Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К-40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт и включает в себя выгоду по программе.

0: Программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
1: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
2: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акции рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
3: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: Москве 6 вечера пятницы. О главных новостях к этой минуте нам будет рассказывать Михаил Гудков. Привет, Миша.
1: Привет, Олег. Аэрофлот с 1 октября возобновит регулярные ежедневные рейсы из Москвы в Абу-Даби. Как сообщили в пресс-службе перевозчика, полеты будут выполняться.

0: Выполняться на самолетах Boeing 737-800 в двухклассной компоновке бизнеса и эконом. Продажа билетов уже открыта. Ранее похожее решение приняла авиакомпания «Победа». Перевозчик намерен с 3 сентября возобновить полеты из Москвы в Дубай, а с 25 октября в Абу-Даби. Рейсы в Дубай будут выполняться 3 раза в неделю, в Абу-Даби 4 раза в неделю. Кроме того, с 16 августа возобновятся прямые перелеты между Москвой и Дамаском. Их будет выполнять национальный сирийский перевозчик Syrian Airlines. Россия существенно снизила объем параллельного импорта. С января по июнь он упал на 23% до 10,6 миллиарда долларов. Это вдвое меньше среднемесячных объемов за прошлый год и вчетверо уступает уровням конца 22-го, начала 23-го, сообщил замглавы Минпромторга Роман Чекушев. Он уточнил, что менять список товаров для параллельного импорта пока не планируется, и перечень останется в том виде, в котором он был принят в последний раз и вступил в силу в мае. Добавлю, что существенное снижение параллельного импорта наблюдается с начала года. Роспотребнадзор разрешил открыть пляжный сезон на 105 зонах Анапы в Краснодарском крае. Как сообщает Russia Today, ссылаясь на правительство, специалисты провели мониторинг акватории Черного моря, а также побережья Краснодарского края и Республики Крым. За прошедшее время случаев выбросов нефтепродуктов зафиксировано не было. Черное море подверглось загрязнению мазутом в конце 2024 года из-за крушения 2 танкеров. В апреле прошлого года Роспотребнадзор объявил 141 пляж Анапы и 9 пляжей Темрюкского района небезопасными для купания. Продолжение фильма про Майкла Джексона запланировано к 2028 году. Примерные даты выхода сиквела привели в кинокомпанию Lionsgate. Студия надеется начать производство уже в конце этого года. Сюжет фильма Майкла, заработавшего более 1 миллиарда долларов в прокате, остановился на турне 1987 года. А эксперты ждут раскрытия личности главного героя в будущем фильме.
1: На семи холмах. Олег Машков.
2: А вот, между прочим, пока мы тут с вами новости слушали, уже и выходные случились, да? 18.02 в столице. И теперь-то уикенд можно считать официально наступившим. Поздравляю, друзья мои. Дотянули, ну, согласитесь, не худшие из возможных свершений. Это правда. Ну, а в этом же часе кому-то из вас так и вообще предстоит событие эпохального масштаба. А именно, вписать себя в историю как победителя игры «Третий лишний». В ближайшую четверть часа все случится. Ну, а во второй половине часа нас ждет Филипп Смирнов, который готовит очередную экскурсию по столице. А пока же давайте дружно выдохнем и с улыбкой начнем выходные под музыку Радио 7. Всем привет и шикар!

Изабель Жифруа. Она же ЗАЗ на радио 7 пела только что. Мол, я хочу. Ну и перечисление в песне такое. Любви, солнца, улыбок и вот этого вот всего. Вот вышеперечисленного и вам, друзья мои, позволите пожелать. Ну и думаю, что неплохой добавкой к этому будет еще и подарок от радио 7. Правда же? Таковой. Совсем скоро вручу победителю игры «Третий лишний». Ну а на кону сегодня просто откровенно восторг, как по мне. Два приглашения в бассейн под открытым небом «Чайка». Это огромный спортивный комплекс, в котором круглый год работают три открытых бассейна. 50-метровый олимпийский, 25-метровый для прыжков с вышки, ну и детский лягушатничек тоже имеется. В общем, хороший вариант для проведения уикенда на пленэре и вот это вот все. Так что, если хотите два приглашения, то прямо сейчас отправляйте любое сообщение через конверт на сайте radio7.ru. И с тем, кто пришлет седьмое, будем играть буквально через пару песен. Удачи!

0: Третий лишний на Радио 7.
1: А сегодня с нами играет преподаватель английского языка из Москвы по имени Анастасия. Анастасия, добрый вечер. Или нет, нет, нет. Когда? Good evening. Получается так.
2: Good evening.
1: Здравствуйте. Ну что ж, Анастасия, а вот позвольте поинтересоваться. В английском вы, конечно, разбираетесь просто на ура. Здесь я не сомневаюсь. А вот как у вас дела с автомобилями обстоят? Вы водите?

0: Вы имеете в виду транспорт?
1: Да, транспорт. Вот транспортные средства.
0: Имеете? К сожалению, нет.
1: Ой, ну прекрасно. Тогда мы будем задействовать вашу женскую интуицию, потому что тема нашей сегодняшней игры – транспортные средства. Вот будьте любезны, скажите, пожалуйста, какое из трех слов не является названием вот этого транспортного средства? Готовы?
0: Так.
1: Слова следующие. Да. Нор, ри, мот, то и маг, лев. Что лишнее? Норри, мотто, маглев. Маглев. Да, как лев, волшебник. Вот маг-лев.
0: Ну, мне кажется, все-таки первый вариант.
1: Норри?
0: Я думаю. А второй еще раз можно повторить?
1: Второй, пожалуйста. Вам можно все, Анастасия. Мотто. Второй. Первый. Норри.
0: Ну, мотто, я думаю, это все-таки имеет отношение к транспорту, как я так и подумала в самом начале. Все-таки норри, да.
1: А что же это, если не транспортное средство?
0: Ну, сложно сказать.
1: А вот хотелось бы от вас услышать исчерпывающий ответ.
0: У меня больше на какие-то водоросли.
1: Да, есть такие водоросли, их используют для всех этих роллов. Но там одна буква «Р», вот что смущает.
0: Так.
1: А здесь две, представляете? Нор, ри.
0: Так.
1: Так, ну и что? И что мы будем делать? Принимать ваш ответ или нет? Как скажете,
0: а
1: так и будет.
0: Тоже с двумя «Т», да?
1: Вторая тоже с двумя «Т». А маглев без единой буквы «Т» и буквы «Р» там нет. Но это ни о чем
0: хорошо,
1: не говорит.
0: Вот так вот запутываете. Хорошо, тогда интуиция мне говорит, что «Мотто».
1: Ну, не раз знаю, конечно. «Двумя-Т». Вот эта женская интуиция, знаете, это такое прям коварное мероприятие, потому что всегда срабатывает. Да, смотрите, норри – это бамбуковый поезд в Камбодже, так называется, такая самоходка. Маглев – это самый быстрый наземный общественный транспорт на планете. Такие поезда на магнитных подушках. А мотто – это остроумный эпиграф в виде афоризма. Ну и, собственно, все. Получается, Анастасия, что вы получаете два приглашения в бассейн под открытым небом «Чайка». И, с вашего позволения, вернемся к музыке. Договорились? Да?
0: Договорились. Огромное спасибо.
1: Спасибо вам, что с нами. Ну и далее в эфире «Риана», затем «Скорпионс», а прямо сейчас. Вот давайте прислушаемся к пожеланиям, которые британский деятель искусств по имени Мика озвучит в эфире. «Relax, take it easy» и «Легкого вечера».

0: Радио 7 представляет «Прогулки со Смирновым».
1: Здравствуйте, с вами Смирнов Филипп. Московский музей русского импрессионизма в этом году отмечает свое десятилетие. Сама институция расположена в бывшем цеху Московского кондитерского завода «Большевик». Раньше здесь хранили сахар и муку. По факту это был большой и высокотехнологичный амбар. Отсюда муку под давлением через специальные трубопроводы подавали в другие цеха предприятия. В 2012 году бывший гигант кондитерской индустрии съехал с адреса и началась масштабная реконструкция. За проект по преобразованию бывшего склада взялось британское архитектурное бюро «Джон Макаслан Партнерс». Они, например, работали над обновлением лондонского вокзала «Кингс Кросс». Руководил проектом архитектор Эйден Поттер. Архитекторы решили не ломать цилиндрическую форму, а решили обыграть ее. Они одели кирпичную постройку в перфорированный металл, добавили внутреннее перекрытие и разделили пространство на 5 этажей. В итоге промышленный амбар превратился в современный музей русского импрессионизма. Сегодня здесь идет очень интересная выставка. Называется она «Школа Званцевой. Лаборатория модернизма». К сожалению, почти все в этом названии нуждается в расшифровке. Почему в Москве, если школа, где преподавали Бакст и Петров Воткин, была в Питере? Кто такая Званцева? Какая такая лаборатория? И при чем тут импрессионизм, да еще и русский? В общем, попробуй как Чапаев в сцене с котелком и картошкой. Одна из учениц школы Званцевой, Магда Нахман, в письме другой ученицы школы Юлии Оболенской написала: «Мы своей эпохе не нужны». Куратор выставки Вера Рябинина описывает феномен так. Несмотря на умение и вкус, они, ученики школы, так и не научились кусаться. Зубов у них не было. Они жили в такое время, когда ты либо радикальный художник, человек-эпатаж, вроде Давида Бурлюка или Михаила Ларионова, либо ты их ярый противник. А они оказались посередине. Недостаточно радикально для революционеров и слишком радикально для широкой публики. В общем, было дело так. Дворянка Елизавета Николаевна Званцева, родственница художника Константина Сомова и возлюбленная художника Ильи Репина, портрет художницы его кисти содержится в Финской национальной галерее, отучившись изящным искусством в Москве, Санкт-Петербурге и Париже, в 1899 году в Москве открывает художественную школу. Дело не очень пошло, хотя преподают у нее и Константин Коровин, и Валентин Серов. Но она не сдается и в 1906 году и спрашивает разрешение у властей открыть художественную школу в Питере. Педагогами туда приглашены Леон Бакст и Мстислав Добужинский. Школа открывается на Таврической, 25. Затем туда приходит преподавать Кузьма Петров-Воткин. Среди самых известных учеников Марк Шагал. Он занимался в школе с сентября 1909 по май 1910 года. Оплату за его обучение вносил сам Лев Бакст. Рядом с ним в мастерских работали Елена Гуро и Михаил Матюшин. Эта пара стала важной фигурой в русском авангарде. Гуро известна не только живописью, но и поэзией, а Матюшин вошел в историю как композитор, художник и теоретик искусства. В числе учеников была и Ольга Розанова, одна из ключевых художниц русского футуризма и супрематизма. Училась в школе и Магда Нахман. Ее отличал особый сплав традиций итальянского ренессанса и новых художественных поисков. И примечательно, что ей принадлежит единственный прижизненный портрет Марины Цветаевой. Ой, что-то я увлекся. Не заметил, что время-то и кончилось. Кстати, выставка проходит при поддержке «Радио 7». Сходите, посмотрите и на полотна, и на пространство музея русского импрессионизма. Оно того стоит.
0: «Прогулки со Смирновым». Только на «Радио 7».

0: Дабас на радио 7. Wonder where you are. Или, если по-нашему, то получается интересно, где же ты? И знаете, вот хочется верить, что вы уже где угодно, только не на своем рабочем месте. Ну, все-таки, простите меня, выходные, о необходимости которых всю неделю твердили граждане трудящиеся, наступили. Так что, если вдруг кто еще преисполнен благородных трудовых порывов, не засиживайтесь там особо. Все, хватит. Даешь вечернюю негу под музыку Радио 7. Ну, а таковую далее исполнит Билли Оушен под занавес часа. А прямо сейчас Майкл Джексон здесь, на Семи Холмах. Добрый вечер.
1: Олег Машков. Вечер на Семи Холмах.

0: Реклама.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО Сбербанк.
3: Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jack и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
4: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
5: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
6: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
7: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
8: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
9: Каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, растворимый кофе «Монарх» со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
10: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
11: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
12: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

0: Москве 7 вечера пятницы. И главные новости к этому часу по версии Михаила Гудкова. Привет, Миша.
1: Привет, Олег. Разведка США считает, что Россия может предпринять ограниченные нападения на страну-члена НАТО. Об этом сообщает Wall Street Journal. По оценкам аналитиков, наиболее вероятный период для такой попытки – ближайшие 3 года. Разведка полагает, что Москва намерена проверить прочность Североатлантического альянса и его готовность выполнять обязательства по коллективной обороне. Речь не идет о полномасштабной войне, а в первую очередь о гибридных сценариях, пишет издание. Американские чиновники отмечают, что главной целью российских действий станет раскол НАТО изнутри. Мировые цены на продукты выросли из-за аномальной жары. Среди других причин – волатильность на энергетических рынках и геополитическая напряженность. Об этом сообщает продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН. Больше всего в мире подорожали сахар, зерновые и растительные масла, в то время как цены на мясо и молочную продукцию, напротив, снизились. Так, мировые цены на пшеницу взлетели почти на 6% из-за перебоев с экспортными потоками и жаркой погодой в странах-производителях. Цены на сахар подскочили на 5,6% из-за засушливой погоды в ЕС. Международный союз конькобежцев предоставил нейтральный статус российской фигуристке Камиле Валиевой. Также нейтральный статус получили россияне Александра Игнатова и Петр Гуменник. Выступать на международных соревнованиях также смогут Марк Кондратюк, Матвей Ветлугин, Николай Угожаев. В целом, нейтральный статус получили уже более 50 российских фигуристов, но на основных турнирах у них будет ограниченное количество квот. 20-летняя Валиева в январе возобновила карьеру после отбытия дисквалификации за допинговые нарушения. Она стала тренироваться в команде Татьяны Навки под руководством Светланы Соколовской. До дисквалификации Валиева занималась в группе Этери Тутберидзе. В ожидании чуда, так бы я назвал следующую новость, более 1000 пар уже сейчас выбрали 7 и 27 июля 2027 года для бракосочетания в Москве. Как рассказали в столичном ЗАГС, даты с семерками считаются наиболее популярными. В топ также попали 27 февраля, 5 и 26 июня. На этом у меня пока все. Доброго вечера.
2: Вечер на семи холмах. Олег Машков.
0: А вот и правда, что семерки – это со всех сторон прекрасные цифры. Вот, друзья мои, смотрите. В столице сейчас 7 вечера, на календаре 7 августа. И вы слушаете радио 7. Вот те самые 3 семерки получаются. Говорят, комбинация счастливая и со всех сторон выигрышная. Так что пускай наступивший час и правда принесет вам удачи. Ну, а помимо таковой, он все непременно принесет еще и 12 шикарных песен. И далее изволим слушать No Mercy, а пока же Гвен Стефани на Радио 7. Всем привет и прекрасного вечера пятницы!

ком, прям вот от макушки до пяточек. Ну, знаете, мероприятие-то на самом деле мало того, что чертовски приятное, так еще и полезное. А вот у граждане, которые многие годы находятся в браке, как правило, почему-то забывают о такой шалости. А вот это, между прочим, необходимо, если вы хотите, чтобы ваш брак и отношения продлились как можно дольше и принесли при этом максимум удовольствия. Потому что это мало того, что, ладно, бог с ним, с иммунитетом повышает его, действительно полезно. Но сексологи, например, настаивают на том, чтобы в семье был мир и гармония, то поцелуи с любимым человеком нужно практиковать не менее 5 раз на дню. Якобы это является настоящим клеем для семьи. Так что, друзья мои, целуйтесь, обнимайтесь со своей второй половинкой как можно чаще. Уверен, хуже от этого точно никому не будет. Ну, а если делать это под музыку Радио 7, то, мне кажется, удовольствие можно смело умножить на 2. Ну, а тем временем 19.11 в столице. И далее в эфире Тина Тернер, затем Энрике Иглесиас. И прямо сейчас Ирма на 7 холмах. Добрый вечер.

Энрике Иглесиас на Радио 7 пел только что, мол, я хочу быть твоим героем. Ну, знаете, такое ощущение, что эти слова должны принадлежать холостому мужчине. Нет, ну, хотя, конечно, и женатики тоже могут подобные конструкции в адрес барышень употреблять, но это уже совсем другая история. Да. А сегодня, между прочим, праздник холостяка на календаре имеется, так что всех причастных с праздником, ну, наверное, можно пожелать, чтобы в ближайшее время вы имели счастье отпраздновать еще и день женатого человека. И вот знаете, с праздником холостяка как-то вот на одной страничке календаря имеется Международный день пива. Мне кажется, вполне сочетаемые даты. А еще День собирания звезд сегодня, друзья мои. Вот это связано с тем, что именно на август приходится пик активности самого крупного метеорного потока Персеиды. Ежегодно Земля сближается с кометой Свифта-Туттля, благодаря чему можно около сотни падающих звезд на небе по ночам увидеть. Так что, романтики, ваш выход. Сегодня можете наслаждаться этим мероприятием и загадывать желания на падающие звезды. Ну, а звезды музыки далее нам подарят лучшие песни из всех возможных. И впереди у нас Эмма Бантон, Элтон Джон и Ленни Кравец. И прямо сейчас Ричард Маркс на Радио 7. Добрый вечер. Добрый вечер.

0: Никогда не думай, что все кончено, и не сдавайся. Вот с таким жизнеутверждающим тезисом только, что Ленни Кравиц выступал в эфире «Радио 7». Ну и знаете, вот вторую половину принимаем, да, ну, потому что действительно сдаваться не в нашем характере. Ну, а никогда не думай, что все окончено. Это смотря что. Вот, например, трудовая неделя действительно подошла к своему логическому завершению, и в это верится очень даже охотно. 19:43 в столице. Всем прекрасного вечера пятницы. Ну а чтобы он стал еще ярче, добавим в него еще больше лучшей музыки на все времена. И далее в эфире Кэтс, а затем Клифф Ричард. Ну а под занавес часа будем слушать Сандру здесь на Радио 7. Добрый вечер.
1: Олег Машков. Вечер на семи холмах.

0: Зачем делить триумф на пятерых, если можно забрать его целиком? Радио 7 представляет уикенд самой дерзкой рыжей перчинки. Джерри Халливелл. Эти выходные лучшие хиты и история успеха огненной экс-участницы Spice Girls. Perhaps, perhaps, perhaps. Только на Радио 7.
1: Реклама. Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
0: Только в августе вступайте в мир премиальных гибридных внедорожников Esteo на выгодных условиях с господдержкой. Брутальности драйв Esteo V27. Интеллектуальные технологии Xlantix ET. Первоклассный комфорт Xlantix ET8. Три характера Esteo уже ждут вас в дилерских центрах.
2: Реклама. Информацию о лизинговых компаниях и полных условиях уточняйте у официальных дилеров Esteo. АО «Сбербанк Лизинг». До 31 августа. Не оферта.
3: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40.

0: флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера. Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация «Стандарт» и включает в себя выгоду по программе «Трейдин» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
1: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: Москве 8 вечера пятницы. Так, кто там новости от Михаила Гудкова заказывал? Пожалуйста, вот Михаил, вот новости. Привет, Миша.
1: Получите, распишитесь. Всем добрый вечер. Лидерам сборной России по спортивной гимнастике не выдали визы для участия в чемпионате Европы в Загребе. Олимпийские чемпионки Ангелина Мельникова и Виктория Листунова документов пока не получили, сообщили в пресс-службе Федерации гимнастики России. Эту меру там воспринимают как фактическое устранение одного из главных конкурентов. Женский турнир пройдет с 13 по 16 августа, мужской с 19 по 23. Сборная России планировала вылететь в Хорватию через два дня. Чемпионат Европы является отборочным соревнованием к мировому первенству. Авиакомпании США обязали проверить самолеты Boeing 737 MAX на наличие трещин. Такое предписание выдали Федеральному управлению гражданской авиации. В ведомстве сообщили, что на некоторых старых Боингах были обнаружены трещины в специальной накладке, которая укрепляет зоны вокруг дверных проемов и аварийных выходов. Со временем из-за нагрузок, возникающих при взлетах и посадках, эти трещины могут увеличиваться. Проверку должны пройти почти 470 лайнеров. Сам производитель заявил, что работает над изменениями, чтобы предотвратить образование трещин в будущем. Россия рассчитывает заключить безвизовые соглашения с Индонезией и Малайзией. Как сообщили в Минэкономразвития, это два важных направления, и профильные министерства прилагают все усилия для подписания необходимых соглашений до конца текущего года. Напомню, что Россия уже имеет соглашение о безвизовом туристических поездках с Саудовской Аравией, Омманом, Иорданией и Мьянмой. Кроме того, безвизовый режим с Китаем продлен до конца будущего года. Суд обязал москвичку выселить из квартиры крокодила, лису и других животных из-за запаха и нарушения санитарных норм. В обычной столичной квартире на площади 52 квадратных метра обитал целый зоопарк. Вместе с крокодилом и лисой там жили удав, около 10 собак и 13 птиц. Ворон, сова, филин, 4 попугая, 5 канареек. Всего около 30 животных. Соседи около 10 лет терпели такое соседство и жаловались на стойкий неприятный запах и насекомых. В результате управляющий организация обратилась в суд. Москвичке разрешили оставить себе только двух собак. Пока это все. Доброго вечера.
2: Вечер на семи холмах. Олег Машков.
0: Вот не знаю, друзья мои, как вам, а мне лично пятница люба настолько, что это даже немного неприличным порой кажется. Ну а почему бы и нет? В конце концов, именно сегодня мы можем позволить себе строить далеко идущие планы, ну, как минимум, идущие на ближайшие пару дней. И вот если вдруг вы пока еще не определились с уикендом, то рекомендую дождаться визита в студию нашего тревел-эксперта Ольги Яковины, которая все непременно подкинет вам пару интересных вариантов для пусть и маленького, но тем не менее путешествия. А тем временем в столице уже 20:03. Всем привет и роскошной пятницы в компании «Радио 7».

слушать свое сердце, призывают нас Роксет, от которых на Радио 7 послушали. Знаете, мне кажется, действительно стоит к нему прислушиваться периодически. Вот можно по-разному это называть: голосом сердца, интуицией или как-то там еще. Но, тем не менее, это действительно зачастую работает. Вот ученые даже утверждают, что прислушиваться к интуиции нужно, потому что это не просто какие-то голоса в голове. Ну, хотя, знаете, если голоса, то это, наверное, к психиатру. Но, тем не менее, ученые называют интуицией логический анализ, который наша голова проводит независимо от нас. То есть, действительно, это не какой-то мистический дар, а результат сложной работы мозга, который как-то неосознанно обрабатывает массу информации. Например, наш прошлый опыт, знания, какие-то незаметные сигналы из окружающей среды. И вот в голове происходит логическая, вполне себе логическая обработка всего этого, и в результате выливается в то самое озарение. Поэтому, ну, мне кажется, действительно, иногда можно прислушиваться к внутреннему голосу, ну, как минимум, вашего покорного слугу он обманывает крайне редко. И вот знаете, что-то мне подсказывает, что далее в эфире появится Брайан Адамс и прямо сейчас французский дуэт «Моджо». Вот проверим, работает интуиция или нет. Ну а тем временем столица 2016. Всем привет и легкого вечера в компании «Радио 7».

0: Радио 7 представляет Уикенд Джерри Халливелл.
1: Да, между прочим, вчера Джерри Халливелл день рождения отмечала. Ну и вот таким образом в виде уикенда мы будем все выходные поздравлять эту певицу с праздником. Но, кстати, не только певицу, между прочим, Джерри Халливелл, это еще и писательница, причем довольно плодовитая. 8 книг вышло из-под ее пера, 6 книг в стиле фэнтези и даже 2 книги мемуаров имеется. Но, знаете ли, не только писательница, а еще и актриса. Да, это ваш Джерри Халливелл. Вот здесь, правда, не настолько богата она ролями. Например, все же смотрели сериал «Секс в большом городе». Да? Там Джерри Халливелл тоже отметилась. Целых 25 секунд экранного времени она получила. Да. Но, тем не менее, все-таки Люба, она нам в первую очередь, наверное, своими песнями, которыми мы и будем украшать этот уикенд в максимально допустимых количествах. А прямо сейчас предлагаю послушать «Lift Me Up» в исполнении Джерри Халливелл здесь, на Радио 7. Добрый вечер.
0: Уикенд Джерри Халливелл. Только на Радио 7.

0: «Вояж» на Радио 7.
1: Всем привет! С вами тревел-эксперт Ольга Яковина. Для активного туризма обычно выбирают горы, море, дикую природу, но в этом августе для активного отдыха запросто можно выбрать столицу нашей Родины. Целый месяц в Москве проходит грандиозный спортивный фестиваль. Его основной площадкой стали Лужники. На территории комплекса действует целых 15 тематических зон, которые оборудованы для всяких разных увлекательных активностей – от скалолазания до картинга. Есть даже летний каток, не говоря уже о модных падл-кортах. Каждый день на площадках фестиваля проходят мастер-классы, открытые тренировки по йоге, зумбе, растяжке, и посещать их можно совершенно бесплатно. Надо только зарегистрироваться на сайте фестиваля leto.sport.mos.ru. А помимо площадок и тренировок,

0: программе праздника еще множество отдельных больших событий. В этот уикенд, например, на Яузе пройдет большой сап-карнавал. Его участники пройдут по текущей через весь исторический центр реке на сапах, наряженные в маскарадные костюмы. Кстати, желающим поучаствовать доски выдадут на прокат. От вас нужен только костюм. А через выходные 23 августа состоится большой фестиваль бега с дистанциями на 5 и 10 километров по Садовому кольцу. Кроме того, почти во всех московских парках по выходным действуют программы бесплатных тренировок проекта «Московский спорт». Для участия тоже достаточно регистрации на сайте sportweekend.ru. И еще в парках запустили маршруты для спортивной ходьбы с бесплатными аудиогидами. Можно и здоровье прокачать, и по красивым местам прогуляться, и узнать много нового про Москву и ее неочевидные для большинства туристов и даже местных жителей достопримечательности. Маршруты и аудиогиды выложены на сайте walking.sport.mos.ru. В общем, возможность совместить активный отдых и городской уикенд все-таки существует. По крайней мере, в Москве точно.
1: «Вояж» только на «Радио 7».

0: Группа «Чикаго» сейчас на «Радио 7» пела о том, что порой сказать, казалось бы, такое обычное «прости» бывает чертовски сложно. Ну и, знаете, это, наверное, кому как. Я вот абсолютно без труда на всякий случай попрошу прощения, если вдруг кого-то чем обидел. Ну, потому что, знаете, отправиться на выходные хочется с легким сердцем. Поэтому, если вдруг, не держите зла, друзья мои. Вот, честное слово, не специально. Ну и вам желаю прекрасного уикенда. Отдыхайте, набирайте сил. Надеюсь, делать это будете в компании «Радио 7», ведь так оно еще приятнее будет. Ну и, пожалуй, все. Засим снимаю шляпу. Всем роскошного вечера пятницы, бескомпромиссно потрясающих выходных и до вечера понедельника. Искренне ваш.
1: Олег Машков. «Вечер на семи холмах».

0: Внимание! На связи агент «Радио 7». Докладываю обстановку. Весь август в эфире «Радио 7» будут скрываться тайные персоны. Режиссеры, актеры, писатели и композиторы, которые попытаются ничем не выдать свое присутствие. Объекты под моим наблюдением. Опознание за вами. В течение дня я буду выходить на связь и передавать 7 особых примет. Слушайте эфир, собирайте улики, назовите имя тайной персоны и выиграйте эксклюзивные подарки «Радио 7». Новая персона и досье на нее каждый день. Будьте начеку.
1: Тайная персона. Радио 7.
0: Подробности на сайте radio7.ru. Конец связи.
2: Реклама. Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
0: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

0: Внимание! На связи агент «Радио 7». Докладываю обстановку. Весь август в эфире «Радио 7» будут скрываться тайные персоны. Режиссеры, актеры, писатели и композиторы, которые попытаются ничем не выдать свое присутствие. Объекты под моим наблюдением. Опознание за вами. В течение дня я буду выходить на связь и передавать 7 особых примет. Слушайте эфир, собирайте улики, назовите имя тайной персоны и выиграйте эксклюзивные подарки «Радио 7». Новая персона и досье на нее каждый день. Будьте начеку.
1: Тайная персона. Радио 7.
0: Подробности на сайте radio7.ru. Конец связи.

0: Зачем делить триумф на пятерых, если можно забрать его целиком? It's raining men. Радио 7 представляет уикенд самой дерзкой рыжей перчинки. Джерри Халливелл. В эти выходные лучшие хиты и история успеха огненной экс-участницы Spice Girls. Perhaps, perhaps, perhaps. Только на Радио 7. Реклама.
1: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новый автомобиль «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейд-ин в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
0: В конце каждого часа танцевальная коллекция Радио 7.

0: Внимание! На связи агент «Радио 7». Докладываю обстановку. Весь август в эфире «Радио 7» будут скрываться тайные персоны. Режиссеры, актеры, писатели и композиторы, которые попытаются ничем не выдать свое присутствие. Объекты под моим наблюдением. Опознание за вами. В течение дня я буду выходить на связь и передавать 7 особых примет. Слушайте эфир, собирайте улики, назовите имя тайной персоны и выиграйте эксклюзивные подарки «Радио 7». Новая персона и досье на нее каждый день. Будьте начеку.
1: Тайная персона. «Радио 7».
0: Подробности на сайте radio7.ru. Конец связи.

Зачем делить триумф на пятерых, если можно забрать его целиком? Радио 7 представляет уикенд самой дерзкой рыжей перчинки. Джерри Халливелл. В эти выходные лучшие хиты и история успеха огненной экс-участницы Spice Girls. Только на Радио 7.

Реклама. Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jack и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве час ночи.

Зачем делить триумф на пятерых, если можно забрать его целиком? Радио 7 представляет уикенд самой дерзкой рыжей перчинки Джерри Халливелл. Сегодня и завтра лучшие хиты и история успеха огненной экс-участницы Spice Girls. Только на Радио 7.

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве 2 часа ночи.

Зачем делить триумф на пятерых, если можно забрать его целиком? Радио 7 представляет уикенд самой дерзкой рыжей перчинки Джерри Халливелл. Сегодня и завтра лучшие хиты и история успеха огненной экс-участницы Spice Girls. Только на Радио 7.

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве 3 часа ночи.